на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.
2: Я пропала, а в тот цвет макалом несет меня тебя. С чего ты взял, что твоя?

0: на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: лучшее за минуту до новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, во сколько начнется минута молчания и где будут снимать больше фильмов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы. Александр Лукашенко призвал все государства к диалогу вместо конфликтов, к развитию вместо разрушения. Глава государства подчеркнул, что сегодня мы все больше осознаем ответственность за сохранение хрупкой безопасности на планете. Белорусский лидер пожелал соотечественникам добра, здоровья и благополучия. В Беларуси сегодня пройдет общенациональная минута молчания. Ровно в полдень в эфире радио и телевидения на улицах и площадях прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В храмах будет дан колокольный набат, на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Беларусь помнит каждого, кто ушел в бессмертие и подарил нам мирное будущее. Это дань памяти всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
0: Новостям в мире.
1: Россия призывает США и Бахрейн отозвать свой проект резолюции по Ирану в Совбезе ООН. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Москва не может поддержать документ, так как потенциала для него пока нет. Российско-китайский план урегулирования остается на столе переговоров. Также вызывают беспокойство новые удары между сторонами конфликта. И к новостям в регионе. Председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко поздравил жителей региона с 81-й годовщиной Победы. Руководитель подчеркнул, что эта дата является для народа одной из самых торжественных и значимых. Он отметил, что в этот день мы отдаем дань глубокого уважения героизму и самоотверженности защитников Отечества и сохраняем историческую правду. Алексей Кушнаренко пожелал ветеранам и всем жителям области здоровья, счастья и мирного неба. И в завершение выпуска: в Беларуси решили серьезно нарастить производство собственного сериального контента. Об этом рассказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмант. По его словам, три крупнейших телеканала получили возможность заниматься кинопроизводством и съемкой сериалов. Раньше выгоднее было покупать готовые серии. Теперь ситуация изменилась. Работа над будущими проектами уже началась.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать, как работает 3D-принтер.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: 3D-печать позволяет быстро и дешево создавать различные вещи. Представьте себе обычный принтер, который печатает буквы и рисунки на бумаге. Лист лежит горизонтально, и чернила наносятся слой за слоем, снизу вверх. 3D-печать работает так же, только вместо бумаги используется специальная пластмассовая нить. Она плавится и наносится слоями вертикально. Таким образом создается объемная фигура. Все это происходит в три этапа. Сначала создается трехмерная модель нужного предмета на компьютере. Это похоже на объемный чертеж. Затем каждый слой нужно напечатать. Специальный программный файл делит этот объект на очень тонкие слои. Они складываются друг на друга, пока фигура не достигнет нужной высоты. Последний этап – нанесение материала и сборка фигуры. Тут используется пластик, металл или керамика. Пластиковая нить нагревается внутри устройства до жидкого состояния. Затем выдавливается тонким слоем через специальную насадку.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Этот метод в печати полезен в промышленности, медицине, образовании и даже в быту. С его помощью создавать любые пластиковые детали, макеты, фигурки и многое другое. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, в некоторых районах возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс. МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о мероприятии у мемориального комплекса «Курган Славы» и в чем польза витамина D.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко принимает участие в параде Победы в Москве на Красной площади. Глава государства накануне встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Беларуси подчеркнул, что Победа – это наше великое достояние, и назвал неприемлемой позицию тех, кто пытается исказить ход истории. После парада белорусский лидер вернется в Минск и примет участие в праздничных мероприятиях в столице. Местом притяжения жителей Минской области и гостей региона сегодня станет мемориальный комплекс «Курган Славы». Программа мероприятий начинается в эти минуты. В 11 часов 50 минут пройдет церемония возложения цветов, а в 12 часов участники почтут память погибших минутой молчания. Вечером на склоне «Кургана Славы» покажут видеоинсталляцию с документальной хроникой событий Великой Отечественной войны. Начало в 22 часа 25 минут. Кульминацией станет фейерверк. Залпы стартуют в 23 часа ровно.
0: К новостям в мире.
1: Израиль и Ливан проведут детальные переговоры о мире в Вашингтоне. На следующей неделе стороны обсудят всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности. Будет подготовлена рамочная конструкция договоренности, включая восстановление суверенитета Ливана. Также обсудят оказание гуманитарной помощи и реконструкцию страны. США, в свою очередь, поддержали мирный процесс. И к новостям в регионе. В Минской области находятся сакральные для каждого белоруса места, символизирующие вечную память. Об этом рассказал председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. В своем поздравлении руководитель Центрального региона отметил, что именно беспримерная доблесть советского народа вдохновляет сегодня на созидательный труд и объединяет общество для преодоления различных вызовов. В завершение Алексей Кушнаренко пожелал ветеранам, их родным и близким, а также всем жителям Минской области здоровья, счастья и мирного неба над головой. И в завершении выпуска: витамин D важен не только для костей, но и для иммунитета, сердца и психики. Об этом рассказали белорусские ученые-медики. По словам специалистов, в группе риска дефицита принадлежат офисные работники, люди с лишним весом и пациенты с диабетом. Низкий уровень витамина повышает риски остеопороза и снижает защиту от вирусов и бактерий. При нормализации уровня негативные проявления для здоровья значительно уменьшаются.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Как носить брюки Аладдины в 26-м году? Стилисты уверяли нас, что шаровары – быстрый тренд. Но получилось ровно наоборот. Не самые универсальные и комплементарные фигуре брюки уверенно держатся в списке трендов второй сезон подряд. Изменились только варианты их стилизации. Как носить сегодня? С маленькой кожаной курткой, с поло и балетками, с объемным жакетом и мюлями или туфлями-лодочками, с облегающей футболкой и босоножками, с романтичной блузкой, с базовым пуловером и простой белой футболкой. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио.

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Минская. 97.4 FM.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны дожди. Ветер умеренный и временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

вероломно, внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твоей земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях. За обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми. За вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за Родину.

в Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны дожди. Ветер умеренный и временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Мероприятие прошло в Александровском саду в Москве. Память погибших воинов почтили минутой молчания. Цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка. Церемония прошла после парада на Красной площади. За минувшие сутки в милицию поступило 600 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 60 преступлений с использованием цифровых технологий. Оперативники заблокировали 48 подозрительных сайтов. По способу совершения преступлений лидирует покупка товаров на интернет-площадках. Милиции призывают прекращать разговор с подозрительными собеседниками и сообщать об этом по короткому номеру 102.
1: К новостям в мире.
0: Россия и Украина договорились о перемирии на 3 дня. Режим тишины действует с 9 по 11 мая. Впервые о готовности объявить режим тишины в честь Дня Победы сообщил Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом. В Кремле отметили, что продление перемирия после этого срока сторонами не обсуждалось. В День Победы госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы, особое внимание трезвости водителей и соблюдению правил мотоциклистами. В местах проведения праздничных мероприятий возможно ограничение движения. Водители просят заранее планировать маршруты, а также следить за временными знаками и сигналами регулировщика. И в завершении выпуска: маленький Карибский остров разбогател благодаря двум буквам. Речь идет о территории под названием Ангилия, которая сокращенно называется AI. Это соответствует доменному имени .ai. Компании, которые запускают проекты в сфере искусственного интеллекта, вынуждены платить острову за регистрацию домена. Если в 2018 году регистрация приносила менее $3 миллионов, то в прошлом году доходы выросли до $93 миллионов. Это почти половина бюджета острова. На эти деньги теперь строят новый аэропорт, ремонтируют дороги и финансируют бесплатную медицину.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: МВ Радио. Сочное, малиновое, Минск.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где почтили память павших воинов и какой сувенир удивил белорусов.
0: Новости.

0: Белстат опубликовал данные о научных кадрах Беларуси. На начало прошлого года действовало 456 научных организаций, где работало более 28 тысяч исследователей. Докторскую степень имеют 515 человек. Доля женщин среди докторов наук составляет 22%. В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.
1: К новостям в мире.
0: На круизном лайнере «Карибская принцесса» произошла вспышка норовируса. Заболели более 100 человек, включая экипаж. Судно вышло в рейс 28 апреля. На борту находится 3100 пассажиров. У заболевших наблюдаются сильные симптомы заболевания. После прибытия во Флориду лайнер пройдет полную санитарную обработку. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, это четвертая вспышка желудочно-кишечных вирусов на круизных судах с начала года. В День Победы Беларусь отдает дань уважения живым и ушедшим героям. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко возложил букет роз к кургану славы. В своем обращении глава Центрального региона отметил, что сегодня никто, кроме нас, не защитит правду о войне. Священный долг белорусов – быть достойными наследниками воинов-победителей. Память павших героев почтили минутой молчания. И в завершение выпуска белоруска привезла из-за границы купюру в 0 евро. На ней есть все элементы защиты, водяные знаки, голограмма и серийный номер. Расплатиться такой банкнотой нельзя, она сувенирная. Нулевые евро появились в 2015 году. Их печатают по лицензии Европейского центрального банка на той же бумаге, что и настоящие деньги. Купюры выпускают небольшими тиражами. Они привлекают коллекционеров. Например, редкие экземпляры можно продать за 20 или 30 евро.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о стихотворении, которое стало символом веры в любовь, в то, что связь между людьми сильнее расстояний, сильнее времени и войны. Константин Симонов, «Жди меня, и я вернусь».
1: Факты.
2: В конце июля 1941 года Константин Симонов написал это лирическое стихотворение, которое изначально считал слишком личным и не планировал публиковать. Строки были обращены к известной киноактрисе Валентине Серовой, в которую поэт был страстно влюблен. Позже оно вошло в сборник «С тобой и без тебя», целиком посвященный женщине. Впервые произведение было опубликовано в газете «Правда» в начале 1942 года. Оно мгновенно приобрело народную любовь и популярность. Спустя полтора года после публикации вышли спектакль и одноименный фильм «Жди меня», сценарий которому написал сам Константин Симонов. Главную роль летчика Лизы исполнила Валентина Серова, реальная возлюбленная поэта. Стихотворение нашло такой сильный отклик, его переписывали в окопах, носили в нагрудных карманах гимнастерок и заучивали наизусть, даже называли главным лекарством от тоски. А как нейросеть переосмыслит этот хит?

0: «Жди меня, и я вернусь» — это клятва, где надежда оказывается сильнее обстоятельств, дальше расстояний и выше любой разлуки. Когда-то эти строки были тихой молитвой солдата. Сегодня, пока небо перекраивает карту мира, это напоминание каждому из нас. Не теряйте надежды, и все обернется наилучшим образом.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио.

0: сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: лучшее. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоди, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как Беларусь отмечает День Победы и сколько может весить драгоценный камень.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Обращаясь к коллегам из стран Содружества независимых государств, Александр Лукашенко подчеркнул, что священная дата 9 мая навечно вписана в судьбы советских народов. Президент Беларуси выразил убеждение,

0: Победы повсеместно праздничными салютами и фейерверками. Залпы озарят небо в 23:00.
1: К новостям в мире.
0: Верховный лидер Ирана участвует в разработке стратегии переговоров США, об этом сообщают американские СМИ. Машхаба Хаменеи не появлялся на публике с тех пор, как получил ранение в начале войны. По словам журналистов, он не использует электронные средства связи, общается лично или через курьеров. В офисе верховного лидера заявляют, что он восстанавливается и находится в хорошем состоянии. И к новостям в регионе. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко анонсировал открытие кафе у Кургана Славы. Заведение будет стилизовано под 60-е годы, эпоху строительства мемориала. Руководитель отметил, что это дань уважения тем людям и времени. Фасад кафе полностью готов, осталась внутренняя отделка. Открытие запланировано на лето. Все желающие смогут окунуться в историческую атмосферу. И в завершение выпуска. В Азии нашли драгоценный камень невероятных размеров. Пурпурно-красный рубин весом 11 тысяч каратов обнаружили в Мьянме. Это 2,2 килограмма. Камень считается исключительно крупным, редким и труднодоступным. Несмотря на то, что ранее находили рубины и крупнее, этот назвали более ценным благодаря цвету и качеству.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, в некоторых районах возможны дожди. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 8 до 11 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какая акция прошла в Беларуси и зачем еще будет следить нейросеть.
0: Новости.
1: Главы государств поздравляют президента Беларуси и белорусский народ с 81-й годовщиной Победы. Российский лидер в поздравлении отметил, что День Победы навсегда вписан в общую историю двух стран как символ мужества и героизма. Президент Казахстана подчеркнул, что единство и дружба народов, закаленные в суровых испытаниях, служат основой для укрепления отношений. Глава Узбекистана напомнил, что узбекский и белорусский народы плечом к плечу прошли через войну. Лидеры стран СНГ и ОДКБ также направили свои поздравления. Все поезда Беларуси сегодня в честь праздника дали торжественный победный гудок. Пассажирские и грузовые составы почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ровно в полдень на железнодорожных вокзалах прозвучали удары.

0: Это поможет переговорному процессу. Он также заявил, что рассчитывают на урегулирование конфликта дипломатическим путем. За букет сирени или другого цветущего кустарника в Беларуси могут выписать штраф. Об этом рассказали в инспекции природных ресурсов. Штраф для физических лиц может составить 1350 белорусских рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц суммы гораздо выше. Но если сорвать сирень в собственном саду, штрафа не будет. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб, нанесенный природе. И в завершении выпуска компания Meta внедряет новый инструмент на основе искусственного интеллекта для проверки возраста пользователей Instagram. Нейросеть будет анализировать тексты и фотографии в профиле. При обнаружении признаков того, что пользователь младше 13 лет, учетную запись заблокируют. По правилам соцсети предназначены для пользователей старше этого возраста. Чтобы восстановить доступ, потребуется пройти проверку возраста.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «В чужой шкуре». События разворачиваются вокруг двух очень разных обитателей фантастического леса. Маленький Олли Юрка передвигается по земле и успешно выживает среди множества хищников. Величественная птица Айви как раз-таки охотится на подобных животных. Однажды они сталкиваются и во время борьбы случайно задевают волшебный цветок. Каким-то образом растение меняет героев телами. Конечно же, Олли и Айви новое положение дел совсем не по душе. Чтобы вернуть все на круги своя, им нужно найти такой же цветок, который находится на другом краю леса. Какие приключения ждут друзей по неволе, узнаете в кино. Например, в Слуцком кинотеатре «Беларусь» мультфильм выйдет завтра в 12:20.
1: Киномания.
2: Вторая лента – хоррор «Мумия». События вращаются вокруг семьи репортера Чарли. 8 лет назад его маленькая дочь Кэти бесследно пропала в Египте. Герой и его жена искали девочку, но так и не смогли найти никаких следов. Спустя долгое время родителям сообщают, что ребенок жив. Семья немедленно едет к дочери, но светлые чувства от встречи быстро сходят на нет. Девочка выглядит как оживший мертвец, не говорит и ведет себя крайне странно. И все же родители забирают пропавшее дитя домой. Однако с каждым днем вокруг Кэти происходит все больше жутких событий. Постепенно Чарли осознает, что с его дочерью произошло нечто ужасное. С чем же столкнутся герои, увидите на больших экранах. Например, в Червинском кинотеатре «Современник» фильм выйдет завтра в 20:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 8 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супербелорусы. Этому городу нужны свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы. Вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение, когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
0: Супербелорусы.
2: Город затаил дыхание, потому что на МВ-радио наступает время тех, чья суперсила – разрывать динамики и покорять сердца. У них нет плащей, но есть хиты, которые бьют точно в цель. Я – Вика Красовская, и это ваш портал в мультивселенную талантов. Мы начинаем обратный отсчет самых мощных, самых несокрушимых и по-настоящему стальных треков нашей страны. Приготовьте ваши приемники. Уровень адреналина взлетает до максимума. Это супер! Белорусы. Лига выдающихся артистов уже в сборе. Поехали!
0: Супербелорусы. Удар первый.
2: «Жизнь» — это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

Ой-ой-ой, зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Русы.
1: Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика, бабочки.

Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннель после дождя.

0: Русы.
1: Долгое время он создавал хиты для других, оставаясь главным архитектором звука за кулисами. Но пришло время выйти на свет. Ведь этот голос и чувство ритма невозможно спрятать. Хит-параде супербелорусы – артист, который превращает ностальгию в современный ритм. Слушаем трек и ловим этот ни с чем не сравнимый вайб. Лирик.

0: «Супербелорусы». Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: «Супербелорусы».
0: В каждой супергеройской саге есть глава, когда броня дает трещину, а сердце бьется вдребезги. Но именно из этих осколков создается самый прочный характер. Она представляет манифест для тех, кто не боится своих шрамов. Это музыка о том, что происходит, когда иллюзии рушатся, оставляя нас один на один с правдой. Глубокий звук, честный текст и энергия, которая заставляет двигаться дальше, даже если за спиной руины. Для всех, кто умеет возрождаться из пепла. Товстик. Разбитые мечты.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки и подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов. А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм. Ш-ш-ш.

0: это не просто хит-парад, это «Супер белорусы». Летим дальше. Мы на МВ-радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супер белорусы.
0: Бывают песни, которые согревают даже в самый пасмурный день. Наш следующий участник хит-парада «Супербелорусы» создал настоящий музыкальный уют. История о чувствах, которые так же легко вскружат голову, как глоток любимого кофе. Искренний и талантливый. Никита Белько. «Капучино».

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: У этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко.

0: На базе МВ Радио не ведут пустых разговоров о форматах. Мы проектируем музыкальное будущее в реальном времени. Пока теоретики ищут формулу успеха, мы активируем то, что уже пульсирует в венах каждого белоруса. Впереди ударная волна из трех треков без единого шанса на передышку. Чистая энергия нашего звука, бьющая прямо в цель. Регуляторы громкости на максимум. Мы переходим в режим форсажа.
1: Супербелорусы. Финальная битва.
0: Цой. Анна Трубецкая. Радио.

0: Ньюсы.
1: Миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса — это их оружие, а ваша любовь — это бесконечный источник энергии. Мы узнали имена тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ-радио.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 8 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
0: МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 8 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 8 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

МВ Радио. Минск 97.4 FM. Мона Лиза, Мона Лиза.

Завтра в Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 8 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 8 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская, 97.4 FM.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Завтра в Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 8 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: excited?
1: Love.
0: Yeah.

Завтра в Минской области будет пасмурно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 8 до 12 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.